0: возможности сами вас видите?
1: Please show
2: your activity online
1: certificate.